0: ни пермин, ни отгал. Ни пермин, ни отгал, ни пермин, ни отгал.
1: Лямба!
2: Ну шо, бедуй, адреналино,
1: панга!
2: Кашкас, ты край, табар, кауси,
1: ляпа!
2: Не дай, сука, ударите, дай, пижулей!
3: Не ся ира!
4: Ча ира!
3: Ча ира!